от коборота, чавар готтеге цигай. Мек солита, да йогодь мек тода,